0: рассвет.
1: Добрый день, дорогой отец Филипп.
2: Здравствуйте.
1: Летопись вашей семьи – это интереснейшее повествование. В вашем роду было немало священнослужителей. Получается, благословение прадеда архимандрита Макария перед его уходом было предопределением вашего жизненного пути. Расскажите немного об этом.
2: Перед отъездом в Германию на постоянное место жительства мы приехали к архимандриту Макарию, моему прадедушке, за благословением. В то время семья не была воцерковлена настолько, чтобы регулярно посещать храм, регулярно молиться. Но мы помнили, какого мы рода. И иногда мама или папа приходили в храм поставить свечку, ну, как и многие в нашей стране. И когда пришли к прадедушке, он не стал нас отговаривать уезжать из страны, а благословил. И, в частности, меня крестом. Такой крест, который использует священник при исповеди, чеканный. Такой еще были распространены в то время. И Евангелие подписал, а также икону святителя и чудотворца Николая. И вот с таким вот благословением отправились мы в Германию.
1: Были моменты, когда вы особенно остро ощущали свою связь с прадедом после его ухода, может быть, в какой-то трудный период, или когда вы жили в Германии, вот эту особую связь?
2: Связь в моей жизни с моими родственниками и, в частности, ну, в большей степени, конечно, с прадедушкой ощущалась у меня всегда, потому что поддержка близких – это очень большое дело. Это такой фундамент, опора, когда у тебя есть те люди, которые о тебе помолятся, жить вообще легче.
1: Итак, вы уезжаете в Германию, вам 11 лет, учитесь там в школе и уезжаете из Новосибирска. То есть вы там родились, это ваш родной город, уезжаете в Германию, живете в благополучной Европе, и вот заканчиваете школу в Германии и принимаете решение вернуться в Россию и поступать в духовную семинарию. Вот за эти годы, я так понимаю, произошла та внутренняя духовная работа внутри вас.
2: Это было решение, конечно, не только мое, это было решение семьи, родителей, переехать обратно из Германии в Россию. Я за период жизни в Германии, ну, собственно, как и вся семья, воцерковились. Мы были прихожанами храма святых равноапостольных Константина и Елены при русском кладбище. Там, да, похоронены многие представители нашей вот эмиграции. И гуляешь по кладбищу, там графы, там бароны, князья.
1: Белые офицеры.
2: Белые офицеры, да, да. И читаешь надписи на надгробиях и молишься о них. Ну, для меня было это очень таким...
1: Связь с Россией это была у вас, да? Я так понимаю, что это вот вас и возвращало мысленно тогда уже обратно в нашу страну. Правильно я понимаю?
2: Да, для меня, конечно, переезд был таким потрясение, и пару месяцев я даже помню это такое болезненное состояние, перемены, но ничего.
1: Вы учились на русском, вы говорили в Германии на немецком уже языке, нужно было забывать русский язык в тот момент?
2: Ну, никто меня не заставлял забывать русский язык. Конечно, на бытовом уровне и с домашними я, несомненно, общался на русском языке, но поскольку я пошел в немецкую школу, то, конечно, была необходимость освоить язык как можно скорее. И для этого, конечно, предпринимались тут такие усилия со стороны родителей. Они меня, вот, например, отправили буквально через 3 месяца после нашего прибытия в Германию в Швейцарию, в гостевую семью.
1: Чтобы вы быстрее овладели немецким,
2: да,
1: языком.
2: Да, гостевая семья, пожилые супруги, и там я целыми днями разговаривал на немецком.
1: А

0: раз вы не забыли немецкий язык, вот немножечко поговорите, вот мы хотим послушать ваше произношение. Как звучит немецкий язык? Ну, самое простое.
1: Ich habe die deutsche Sprache nicht vergessen, denn ich lebte seit 8 Jahren in Deutschland, in Berlin. Und dort sprach ich mit meinen Schulkameraden Deutsch und Russisch nur in der Familie.
0: Дорогие друзья, если только что кто-то включил нашу программу, у нас в гостях сегодня настоятель храма в честь преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и храма в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона, иерей Филипп Измайлов. И мы говорим о его интереснейшей судьбе. Итак, вы возвращаетесь в Россию. И мама, и папа, и вы, уже повзрослевший молодой человек, переезжаете в Нижний Новгород и решаете поступить в духовную семинарию.
1: Да, желание созрело еще в Германии, поскольку, ну, воцерковившись, я стал читать духовную литературу, начал, конечно же, с аскетической, ну, как и многие новоначальные, там, читал «Лествицу», там, «Лавсаек», «Невидимую брань», такие монашеские, аскетические труды, это откликалось моему сердцу, там зрело в душе желание принять монашество впоследствии и больше узнать о Боге, о вере, о Христе и, конечно же, учиться в семинарии. Я мог только мечтать об этом и очень боялся даже, что, наверное, это не про меня и не получится. Ну, как же я в России не учился, школу не заканчивал. И поэтому были
0: страхи,
1: такие сомнения.
0: Опасения, да. Сомнения. И тем не менее, пути Господни приводят вас в Нижний. Вы поступаете в духовную семинарию. И по окончании духовной семинарии получаете приход в честь святителя чудотворца Николая Мирилекийского в поселке Дальнее Константиново. Да? Там начинается ваше служение?
1: Да, первый приход, куда меня назначают, это город Кулебаки, это сейчас Выксунская епархия, тоже храм святителя чудотворца Николая. Так вот, дедушкино благословение было со мной, и первый приход был в честь святителя чудотворца Николая.
0: Вот что интересно, ваша цитата. «Будучи диаконом, я не представлял всех особенностей и сложностей священнического служения. Они открылись мне лишь когда я был рукоположен». Что же вам открылось? В чем истинное служение, отец Филипп?
1: Ну, каждый священник знает, что Господь подает свою благодать для служения, и особенно это ощущается, когда тебя только рукоположили в священники, тогда ты чувствуешь, ну, ту разницу и понимаешь, что Господь действует и через тебя, и в слове, и в деле, в наставлении, и дает какую-то особую благодать для служения.
0: Паломничество на Афон вы совершили, будучи еще совсем молодым человеком. Вот поделитесь воспоминаниями и своими вот этими яркими впечатлениями.
1: Да, поездка на святую гору Афон для меня была очень знаковой в моей жизни. Там я встретился с людьми с большой буквы. Действительно, это были такие колоссы духа. Есть такое высказывание: человек не может, ну, поистине стать верующим, не увидев свет Христов в глазах другого человека. Вот такое высказывание. А там вот я именно увидел таких людей, которые горели любовью ко Христу, и это выражалось в их, ну, поведении, даже вот во внешности. Они все, ну, действительно
0: просветленные,
1: ну, светились этой простотой, добротой, нестяжательностью, неосуждением.
0: В Евангелии Христос говорит: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Это можно как-то отнести к священнику?
1: Да, потому что служение, оно так и называется служением. Ты служишь, и когда нужна твоя помощь, поддержка, конечно, хочется иногда отдохнуть, ты устал, тебе звонят, говорят, батюшка, там кто-то умирает, нужно напутствовать, поддержать. Ты думаешь, ну вот, надо ехать, завтра тяжелый день, там вставать на раннюю службу, ну, собираешься, едешь, и так во многом нужно отсекать свою волю. И это, да, служение.
0: И мы переходим к нашей следующей главе «Уныние».
2: Уныние.
0: Отец Филипп, сегодня вы настоятель двух храмов в честь преподобной мученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны и храма в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона. И я полагаю, что это, наверное, очень тяжело разрываться между двумя приходами. Вот в чем вы находите утешение и радость?
1: Ну, несомненно, лучше всего и хорошо, чтобы у тебя был один приход, и ты на нем служил и полностью отдавал себя служению вот на одном месте. Но если есть такое благословение служить в двух местах, где-то в трех и более иметь послушаний, то Господь дает силы и там везде успевать. Но какая поддержка? Божественная литургия, священник каждый знает, что Господь дает свою поддержку в причине святых христовых тайн, в служении.
0: Отец Филипп, вот в главе «Уныние», я думаю, будет уместно вспомнить и рассказать нашим радиослушателям про принцип вашего отца «за то», которого он придерживался всю свою жизнь и который спасал его от уныния и грусти. Расскажите, пожалуйста.
1: Да, у моего папы всегда был и есть такой принцип «за то», как вы его назвали. Да, он никогда не унывал, а если что-то случалось, то воспринимал это с...
0: Так и должно быть, да?
1: С точки зрения, что, ну, так должно быть. Проспал на службу, что очень плохо, но зато выспался наконец-то. Каждую ситуацию можно рассматривать с точки зрения и положительного, и отрицательного. Мы всегда получаем определенный опыт в жизни и учимся на своих ошибках. И если у нас что-то не получилось, ну, зато мы приобрели опыт, и в следующий раз так не поступим, а нужно просто понять и осознать, что я немощный и грешный, и не все могу, и прошу у Бога помощи, Господи, помоги мне, поддержи меня на этом пути, подставь крепкое твое плечо, чтобы я мог идти дальше. И так с Божьей помощью мы продолжим путь, и Господь поддержит и поможет.
0: Отец Филипп, вот ваше правило жизни, слова апостола Павла, всегда радоваться и за все благодарить. Вы молодой такой человек, молодой батюшка, молодой священник. Когда вы пришли к этой истине?
1: Радоваться и за все благодарить – это принцип, который нам дал Господь, его сформулировал апостол Павел, и по нему жить легко, да, и правильно. И откуда он у меня? Ну, он в семье, и мои родные, близкие стараются по нему жить. Ну, и я благодарен Богу, что в такой семье вырос и его, наверное, впитал.
0: Отец Филипп, вот в современном мире много факторов, провоцирующих уныние, особенно, вот, наверное, сегодня. Это и информационный шум, сравнение себя с другими в соцсетях, ощущение, что ты не успеваешь, не соответствуешь. Вот можно ли противостоять этим вызовам? И что может стать противоядием от уныния сегодня?
1: Да, конечно, в соцсетях все показывают красивую картинку, как им хочется, чтобы их видели, и другие видят эту картинку, сравнивают с собой, начинают унывать, что они не соответствуют. И это такой замкнутый порочный круг. И люди начинают унывать. человек, который верует во Христа, понимает, что сила его в немощи совершается, и что человек силен не своими какими-то талантами, которые он призван развивать, которые он призван умножать, но главное,

0: привожу с лодкой. У лодки два весла. И одно весло – это наш труд и усердие, а другое весло – это Божия благодать и помощь. И если мы только одним веслом вращаем, только сами трудимся, стараемся, то мы знаем, что далеко не уплывешь одним веслом, да, будешь вращаться на одном месте. Но и с другой стороны, если мы только на Бога надеемся, сами на диване лежим и ждем, когда помощь придет, тоже вряд ли что-нибудь получится. Важно, как говорят сейчас, обоюдно, чтобы было.
1: Хороший пример, отец Филипп, спасибо вам за него. А вот что касается вашей личной жизни, какой период в жизни для вас был самым трудным, когда уныние постучалось в вашу дверь?
0: Ну, были периоды, когда мне требовалась поддержка Божия. Как правило, когда человеку плохо, тогда он больше о Боге вспоминает. Когда я переехал из Германии в Россию, поступил в Нижегородскую духовную семинарию, конечно, это тоже было для меня потрясение. Я и по-русски говорил не очень тогда. Могу рассказать еще историю из жизни, где Божья помощь и поддержка мною ощущалась очень остро, искренне, от всей души. И Господь подает нам такие случаи в жизни, чтобы укрепить нас в вере и дать нам такую опору в будущем, чтобы знать, куда обращаться, где искать помощи и поддержки. Дело было во время учебы в семинарии. Я работал дворником, подметал территорию. Ну, важно было зарабатывать на шоколадке для невесты. Получил зарплату, возвращался обратно. И по улице мне навстречу шла группа бандитской внешности, 3 человека. Приближаясь ко мне, они рассредоточились. Я понял, что сейчас предстоит обороняться, уворачиваться. И горячо взмолился: «Господи, спаси, помилуй, сохрани, огради меня от этих бандитов». Громко закричал, побежал, удалось повалить одного, другого там отмахнулся, упал, встал и бегом, в общем-то, удалось мне избежать вот и потери денег, и мало ли там, что они еще задумали. Ну, тут явно почувствовал, что Господь меня сохранил, потому что было 3, видно, таких опытных бандитов. Вот такая история действительно укрепила меня, и после этого вечером, а у меня была такая привычка, ну и сейчас реже, но все же, я в дневнике своем сделал пространную запись о промысле Божьем в жизни человека.
1: Спасибо за эту историю. Дорогие друзья, сегодня в гостях программы «Веру» клирик Нижегородской епархии Филипп Измайлов, и мы переходим к главе «Терпение».
2: Терпение.
1: Отец Филипп, Елизавета Федоровна, Юрий Всеволодович и святитель Симон жили в разные времена, но их объединяла и вера, и терпение. Как вы думаете, чему особенно важно учиться у этих героев сегодня, у этих святых?
0: Елизавета Федоровна – это тот человек, на которого мы равняемся, это удивительная святая с очень такой большой, глубокой личностью, которая посвятила себя служению. После смерти мужа особенно она вся дала себя служению близким, основала Марфо-Маринскую обитель, приют для детей. В период и русско-японской, и Первой мировой войн она основывала госпитали, где сама ухаживала за больными. Ее называли как Великая Матушка, ее ждали как солнышко, потому что одно слово ее уже, а люди чувствовали вот эту внутреннюю силу человека, ободряло.

0: укрепляло людей. Я сам удивляюсь, думаю, что ты не выспался, там у тебя сил нет, глаза закрываются, какой-то энергии что-то говорить мало, а человек долгие годы жил так, что спал там по 3, там, максимум 4 часа, а то и меньше. И в таком постоянном режиме хватало силы, откуда бралось все? А Господь подавал. Нет, ниоткуда больше.
1: Елизавета Федоровна говорила: надо уметь терпеть, чтобы научиться любить. А вот как вы думаете, вот почему терпение такая трудно научаемая добродетель? Вот всем нам ведь не хватает терпения, но не хватает. И тем не менее, есть люди, вот, которым, может быть, Господом оно свыше дано. Вот просто человек терпелив.
0: Время сейчас непростое, период и время потребления, когда люди хотят получить все сразу и быстро, и терпеть не могут, скорее заказал, и завтра получил уже.
1: Все экспресс, все быстро, экспресс, и доставка, и мессенджеры, все работает молниеносно.
0: Да.
1: Поэтому мы нетерпеливы становимся, мы не можем ждать, нам нужно все и сразу.
0: Конечно. Ну, а терпение – это такая добродетель, которая Господь терпел и нам велел. Человек, который терпит и который постоянен в молитве, в просьбе своей к Богу, в своей духовной жизни – это как раз такое качество, о котором говорил Серафим Саровский, что отличительная черта святости – постоянство. Вот постоянство как раз очень связано с терпением. И в настоящий век человеку тяжело быть постоянным, хочется чего-то нового, устал от настоящего, хочется сменить обстановку, новых впечатлений, такого настроя, чтобы регулярно молиться, регулярно Бога благодарить, читать Священное Писание, быть постоянным в добром общении с близкими.
1: Это не
0: сложно,
1: сложно,
0: но это тоже дар Божий. Если у нас чего-то нет, просите, и дастся вам. Господи, немощен и грешен, прости, помоги, поддержи, не хватает у меня терпения, никакой собранности у меня нет, рассеян и невнимателен, где-то ленив. Господи, ты видишь мою немощь, поддержи и помоги, мне, даруй терпение и научи.
1: Отец Филипп, а в вашей жизни есть история, когда за смирение и терпение вы получили награду?
0: Самая большая у меня награда в жизни, наверное, это моя жена, супруга, матушка. Я молился и просил Господа: Господи, в целом у меня настроение такое монашеское, настрой был такой серьезный, но я говорил, что начитался в свое время аскетической литературы. Но в целом, Господи, полагаюсь на Тебя, на Твою волю, и если будет на то воля Твоя, то пошли мне спутницу жизни, которая разделит со мной жизненный путь, с которой я буду счастлив. Ну и Господь услышал молитву и даровал мне добрую спутницу жизни, с которой я счастлив и Богу благодарен.
1: Слава Богу! Об этой истории мы будем говорить чуть позже в главе «Любовь», а наша следующая глава прежде «Милосердие».
2: Милосердие.
1: Отец Филипп, в главе «Милосердие» мы не можем не поговорить о Елизавете Федоровне. Имя Елизаветы Федоровны стало синонимом милосердия. Вот как вы думаете, милосердие, доброта, такая, какая была у Елизаветы Федоровны, это передается и воспитывается с молоком матери?
0: Ну, мы знаем из жития святой Елизаветы Федоровны, что действительно мама ее в детстве брала в больницы, в приюты для детей, сирот, там, где она видела нужду, как бы и испытывала сочувствие к людям. И поэтому с детства была научена этому милосердию и знала людское горе, мимо которого уже впоследствии тоже не могла пройти мимо. А мы знаем такое очень красивое высказывание: кто жалеет людей, тот у райских дверей. Да. И Наверное, вот оно как раз очень такое подходит и к святой преподобно-мученице, с которой мы, конечно, стараемся брать примеры. Я прихожанам всегда говорю, что вот это образ, которому мы должны соответствовать. Если мы прихожане храма святой преподобно-мученицы Елизаветы Федоровны, то мы не имеем права быть грубыми, фамильярно обращаться друг к другу, как-то задеть, ранить. Мы должны беречь личность друг друга и подражать святой преподобно-мученице.
1: Вот еще до трагедии в ее жизни, когда убили ее мужа, великого князя Сергея Александровича, она активно уже участвовала в благотворительности, возглавляла дамский комитет Красного Креста, поддерживала приюты, больницы, училища. В 1892 году основала Елизаветинское благотворительное общество, которое помогало беднейшим матерям и их детям. Причем у Елизаветы Федоровны своих детей ведь не было. У нее были приемные мальчик и девочка, но своих кровных детей у нее не было. Также вот она простила убийцу своего мужа. Вот разум простого человека, обычного, вот у меня отказывается это понимать. Вот как это вот объяснить? Вот твоего любимого, благоверного разорвали на куски, и ты идешь к государю-императору и говоришь: «Прошу простить убийцу».
0: Но тут она, как видимо, подражала самому Господу, который на кресте восклицал: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И здесь она надеялась на раскаяние этого человека. Она же, мы знаем, пришла к нему в темницу и провела несколько часов, беседуя с ним, чтобы сподвигнуть его к покаянию, заботясь о его бессмертной, вечной душе, которая для Господа дороже, чем моря и океаны и все галактики вокруг. И она не с презрением отнеслась: «Вот этот негодяй и убийца», а она с заботой о его бессмертной душе. Это неимоверный, необычайный подвиг ее души вот по отношению вот к убийце ее мужа.
1: Елизавета Федоровна видела образ Божий даже в самых падших людях. Это ее работа на Хитровке. Вот что значит эта вера в человека сегодня, в эпоху цинизма и разочарования в человеке?
0: Да, это, конечно, подвиг. У святых отцов есть такое высказывание, что большее чудо – это не воскрешение мертвых, а покаяние грешника. И легче воскресить человека, и Господь воскрешал мертвых, а вот сподвигнуть к покаянию он пытался, но это уже дело, которое должен совершить сам человек. Это тот камень, который Господь не может поднять. Это та свободная воля, которая человеку дана. И человек осознает, кается. Это движение души, которое кроме человека никто не сделает.
1: А что мешает? Вот гордыня человеку мешает приблизиться к покаянию, сказать: «Прости, не прав».
0: Да, конечно, наши страсти, они как каменная стена между нами и Богом возводятся. Ну и, конечно, правильно, гордыня, дьявольская твердыня, она сколько проблем нам доставляет, нашим семьям, и человек не может смириться, чувствует себя оскорбленным, обиженным, что он больше трудится, чем другие, и готов пойти там на конфликт, на разрыв, жалея себя. И тут какое решение? Конечно же, работать над собой, измени себя, и мир вокруг поменяется. Батюшка Серафим об этом, мы знаем, наш любимый, говорил: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Сын учится, 9 класс, поступать. Я переживаю, наверное, больше, чем он. И понимаю, что человек не очень старается, и вот выйти на конфликт, начать ее ругать, ты такой-сякой совсем не понимаешь, не думаешь о будущем, да кем ты там дворником будешь работать, ну, можно так сказать, а можно, ну, начать действительно молиться и сказать: «Господи, научи меня, вразуми меня, как я могу сам измениться по отношению к, ну, к сыну, чтобы иметь возможность с ним доброго диалога». И просишь, молишься, и сам меняешься в процессе молитвы, и сын тоже меняется, чувствуя перемену в тебе. И складывается уже доброе, доверительное общение, конструктивное, когда он видит сам тоже переживание твое о нем, и ситуация меняется.
1: А в мире, вот, где помощь часто формализуются фонды, некоммерческие организации, государственные программы, остается ли место для личного, лицом к лицу милосердия, того, что было сутью служения и доброй любви у Елизаветы Федоровны? Вот ваши глаза, что видят, ваше сердце, что чувствует?
0: Милосердие сегодня носит, да, конечно, где-то во многом есть и формальный характер, который носит милосердие сегодня. И для избирательной кампании совершаются
1: добрые дела,
0: да, милосердие на показ. Но где-то мы Бога и благодарим и за такое милосердие, если помогают храму. Слава Богу! Елизавета Федоровна бескорыстно совершала милосердие, не думая, что ее оценят высоко при этом. Она этого не искала и даже наоборот, скорее скрывала свою добродетель. Сегодня вот в нашей Нижегородской епархии много направление, где милосердие можно проявить также, но только от всей души, конечно. И такие направления у нас есть. Владыка наш, дорогой митрополит Георгий, благословил такую акцию, как «Десница помощи». Да, люди пожилые, одинокие, малоимущие получают ежемесячно продуктовый набор на сумму там 4 500 рублей. И кто же им это приобретает? Есть добрые люди, которые прикреплены за каждым таким человеком, и они это ежемесячно такую помощь осуществляют. У нас есть еще замечательный такой центр семейный, не могу не рассказать о нем, центр «Быть мамой». Там проживают женщины с детьми. Это уникальный такой проект. Не дети отдельно, мамы отдельно, а мамы с детьми. Женщины попали в трудную жизненную ситуацию, финансовые сложности, трудности, или столкнулись с бытовым насилием. Здесь они находят такой кров, приют, поддержку, тепло.
1: Это не в зеленом городе?
0: Это в зеленом городе, да. По адресу зеленый город 1А. Там у нас
1: рядом с храмом стоит
0: рядом с храмом
1: здание, да.
0: Святой Александры Федоровны, как раз сестры Елизаветы Федоровны. Да, и помощь там всегда нужна. Можно и продукты привезти, и средства там личной гигиены, и деньгами помочь, там необходимые на зарплаты, на коммунальные платежи, ремонт, там сарая, построек и так далее, и так далее.
1: Сегодня мы беседуем в программе «Веру» с настоятелем храма в честь преподобной мученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны, и настоятелем храма в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона Иереем Филиппом Измайловым. И наступает время поговорить о любви.
2: Любовь.
1: Отец Филипп, вот многие семинаристы находят себе супруг в стенах Нижегородского православного женского духовного училища. И ваша история матушки Анны не исключение. Вы уже начали рассказывать, как вы молились и как вы встретили свою вторую половину, свою спутницу. И слава Богу за все, и у вас уже двое детей, правильно?
0: Четверо детей.
1: Уже четверо? Как быстро летит время. Вы многодетный отец. В общем, идете в повестке со страной, в повестке с нашей русской православной церковью, что счастливая семья – это там, где много детей.
0: Один было бы тяжело, что бы мы с ним делали. Двое – хорошо. То есть, моей сестре, я и сестра. А четверо – уже интересно. И совсем не соскучишься, и унывать-то некогда.
1: У вас младшему сколько?
0: 5 лет.
1: А старшему?
0: 16.
1: Вот кто сейчас заканчивает школу, да?
0: Да, ну, 9 класс.
1: 9 класс?
0: Закончил, выпустился.
1: То есть пойдет учиться в среднее профессиональное, да?
0: Да.
1: Училище. Отец Филипп, как вы думаете, вот почему одним так сразу везет в любви, а кто-то всю жизнь ее ждет и, может, даже не дождется? Вот почему так происходит? Плохо молились, плохо просили, или в чем причина?
0: Господь нам дает чашу любви, и важно ее сохранить, не расплескать и подарить тому человеку, который будет твоим спутником на всю жизнь. И поэтому какие-то пробные связи, сойдемся, не сойдемся, и беспорядочные какие-то отношения, они как раз расплескивают этот сосуд любви, и потом порой не хватает нам для близкого человека, с которым мы жили счастливо и долго. Поэтому не зря сказано, что береги честь с молоду, храни этот драгоценный сосуд любви. Почему старались всегда выдать замуж, ну и где-то и пораньше, да, и очень ответственно к этому относились, к чистоте брака, потому что это залог счастья молодых людей. Важно им об этом говорить, доносить. И это как раз вот тоже одна из тем с подростками, старшими школьниками, о чем они не знают и где ищут приключений, а где нужно, наоборот, быть осторожными.
1: Вот в Евангелии Христос говорит: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Вот что, на ваш взгляд, сегодня мешает христианам являть эту узнаваемую любовь, и что может помочь в жизни?
0: Господь дает добрый пример святых, которые эту любовь стяжали, и мы вдохновляемся их примером из жизни. И если это обоюдно, если супруги единое имеют мировоззрение, то и детей воспитывают тоже в правильном русле, вот, и стараются уделять им время, не уделять в первую очередь себе и во всей полноте, а дети сами вырастут, и поиграть с ними в волейбол, тарелку покидать, поиграть в настольные игры. Вот от уныния вот вам секрет открою. Мы иногда дома танцуем и поем песни. Вот.
1: Как здорово.
0: Да, да. У меня...
1: Вы включаете магнитофон или под телевизор танцуете, или как это происходит?
0: Включаем музыку немножко и танцуем. Дети посещают разные секции танцевальные, и поэтому им это совсем не сложно. Ну, а я вместе с детьми провожу время.
1: Сколько мальчиков, сколько девочек?
0: У нас все пропорционально чередуется: мальчик-девочка, мальчик-девочка.
1: Как гармонично. Отец Филипп, тогда вот почему... Вы слышали такую фразу: «Бей своих, чтобы чужие боялись»? Вот почему иногда именно любящие люди бывают так строги и резки? Это ведь тоже, как говорят, проявление любви? Или наоборот, это уже не любовь?
0: Ну, тут должна быть мера, золотая середина, нельзя и палку перегнуть, и тут важна мудрость, чтобы не ранить, чтобы ребенок не почувствовал, что его не любят и чрезмерно строги с ним. Тут таких готовых рецептов единых нет, потому что дети все разные, одни с одними можно где-то более строго, и они это лучше понимают, а другие это воспринимают как большую обиду, с ними нужно иначе, и тут важна вот эта гибкость такая родительская с поддержкой Божией. Господи, даруй мне разума и мудрости, помоги мне именно правильно себя вести в воспитании моих детей. Ну, конечно, все должно исходить из состояния любви. И если мы ругаем, то понятно, что мы ругаем, потому что любим, потому что переживаем за них, хотим, чтобы выросли добрыми. Ну, они часто это как раз и понимают, и ценят, хоть и внешне обижаются.
1: Любовь – это награда?
0: Любовь – это награда, как и молитва – это награда, и покаяние – это награда, и терпение, и всякая добродетель – это такой Божий дар. И то, что мы должны где-то выпрашивать. Конечно, есть люди, у кого природное смирение, природное терпение. Ну, то есть человек таким родился, и у него это легко ему дается. Ну и, соответственно, спросится с него. То есть больше получит награду тот, кто родился гневным и вспыльчивым, но кто преодолел и спросил у Бога как раз противоположную гневу добродетель смирение.
1: Отец Филипп, заканчивается наша беседа, программа «Веру». Что бы вы пожелали всем нашим радиослушателям?
0: Пожелать хотел бы проводить больше времени с близкими, с семьей, читать побольше книг, потому что очень помогает от уныния и дает нам примеры преодоления людей сложных жизненных ситуаций. И сравниваешь своей жизнью, и кажется, что твои проблемы не такие уж и сложные и нерешаемые. Есть ряд книг, которые очень нас вдохновляют. И я не представляю жизни без чтения, потому что нужно как-то восстанавливать силы. И чтение для меня – это большой такой источник вдохновления и возобновления ресурса.
1: Может быть, посоветуете тогда одну самую такую сердечную книгу, которая будет вот этим глотком свежего воздуха?
0: Ну, давайте несколько назову. Вот из того, что я прочитал недавно, «Гюго. Отверженные». Там человек выбирает постоянно, и причем выбирает между добром и добром. Хорошим и еще лучше, и всегда не в пользу себя. И думаешь, поступил ли бы я так же? И признаешься себе, что ах, вряд ли. И смиряешься, думаешь, Господи, прости меня грешного. Другая книга мне тоже очень отозвалась. «Лавр» Евгения Водолазкина. Про путь человека к Богу. Там такой сборный образ многих святых, и очень интересно отображается мысль о времени, его восприятие и трансформации его в вечность, в приближении к Богу. Тоже отозвалась очень моему сердцу. И вот прошлый отпуск прочитал книгу Виктора Франкла «Скажи жизни да». Тоже жизнеутверждающая книга про концлагеря, какие трудности люди переживали, и если у них не было цели, не было направления, куда двигаться, они неизбежно погибали. А если у них была цель завершить написание диссертации, вырастить сына, там, найти родных, то они шли и выживали в каких-то нечеловеческих условиях.
1: Благодарю вас, отец Филипп, и за добрые советы, и за добрые слова, и размышления. Сегодня в программе «Веруем» мы беседовали с настоятелем храма в честь преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и храма в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона иереем Филиппом Измайловым. В беседе с Филиппом Измайловым мы прикоснулись к самым важным измерениям христианской жизни – служению, милосердию, терпению, любви и даже к темной стороне души, которую именуют унынием. Мы говорили о служении как о свободном выборе и послушании. Отец Филипп напомнил нам, истинное служение рождается не из обязанности, а из благодарности Богу. Это не бремя, а радость – нести свет другим, даже когда путь труден. Касаясь темы милосердия, мы вспомнили, что это не просто жалость, подаяние. По словам отца Филиппа, милосердие – это мужество видеть страдания и не отворачиваться. Это готовность разделить чужую боль. Оно требует не только рук, готовых трудиться, но и сердца, открытого для сострадания. Особо проникновенно звучали отца Филиппа о любви. Это ежедневный труд – прощать, терпеть, верить в человека даже тогда, когда он сам в себя не верит. Мы увидели, как эта деятельная любовь становится мостом между человеком и Богом. Нить, которая связала все темы нашей беседы – это вера, преображающая жизнь. Отец Филипп убежден, если в основе наших дел лежит любовь к Богу, то и служение становится радостью, милосердие – силой, а уныние отступает перед светом надежды. Благодарим отца Филиппа за эту глубокую и сердечную беседу. Дорогие друзья, слушайте программу «Верую» каждую пятницу в 14 и 18.00. Милости Божией и до встречи.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Специальный репортаж на радио «Образ». Чем живет православная молодежь? Социальное служение церкви, красота богослужений, культура и церковное искусство. Самые яркие и интересные события Нижегородской митрополии, которые произошли за неделю, с комментариями с места событий в выпуске программы «Специальный репортаж». Слушайте по воскресеньям в 15.30 и 20.30. Повтор в понедельник и вторник в 10.30 и 17.30. «Специальный репортаж» на радио «Образ».
3: Слушайте радио «Образ». В Выхсе на 95.8 FM.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Пространство музыки.

Арам Хачатурян. Сюита из музыки к кинофильму «Сталинградская битва». Режиссер Владимир Петров. Две серии этой кинокартины разворачивают перед зрителями целостную панораму грандиозного небывалого сражения. Труд композитора, по его же признанию, состоял в создании музыки, очень мало разбавленной другими настроениями. Тут не нужно было ни лирики, ни песни, только очень большое напряжение. Хачатурян вспоминал: «Материал такого размаха встал передо мной впервые. 2 часа батальной музыки. Все, что приходилось делать в этом роде до сих пор, не шло ни в какое сравнение с нынешним заданием. Как и сама битва превосходила по своим масштабам все известные до сих пор в истории». Творчество Арама Ильича Хачатуряна – одно из самых значительных явлений музыкального искусства современности. Его изучали и будут изучать во всем мире. Но разговор о наследии композитора не будет полным, если не сказать о его киномузыке, где так же, как и во всех других жанрах, к которым он обращался, проявились самые сильные черты его таланта. Арам Хачатурян создал музыку к 25 кинофильмам. Его дебютные произведения для кино были написаны в 30-е годы. Из первых шагов в этой области он почувствовал специфические законы кинематографа, понял роль музыки в раскрытии кинозамысла. В результате сотрудничества с известным режиссером Амо Бекназаровым были созданы 2 фильма «Пеппа» и «Зангизур». И это первые национальные звуковые фильмы. Фильм «Пеппа» – первый опыт Хачатуряна в кино, в то же время стал этапным для армянского кинематографа. Особую любовь в Закавказье завоевала песня героя фильма «Пеппа», бытующая там и поныне как своя народная песня. В «Зангизуре» Хачатурян выступил как мастер симфонической киномузыки. Большой популярностью пользовался «Зангизурский марш». Музыковеды отмечают, что некоторые принципы, заложенные в музыке кинофильму «Зангизур», в дальнейшем нашли свое отражение в скрипичном концерте Хачатуряна, в балете «Спартак», в сочинениях к другим кинофильмам.

Творческие интересы Арама Хачатуряна в кино не ограничивались национальными рамками. В 1938-м он написал музыку к первому таджикскому звуковому фильму «Сад», режиссер Николай Досталь. В 1940-м к историко-революционной ленте «Салават Юлаев» режиссера Протазанова. А в 1943 году ему довелось впервые встретиться и начать работать с режиссером Михаилом Ромом, ставившим тогда картину «Человек номер 217» о советской девушке, которая работала на фашистской каторге. Здесь Хачатурян музыкальными средствами блестяще выразил чувство негодования и протеста. «Я был обязан высказать свое отношение к событиям вместе с драматургом и режиссером. Музыка должна была привести зрителя в состояние большого душевного волнения и даже гнева», — говорил композитор. Через некоторое время Михаил Ром предложил Хачатуряну написать музыку к «Русскому вопросу». По словам композитора, самым интересным приемом была замена речи героя музыкой. «Лицо артиста взволновано, но мы слышим не слова его, а музыку, выражающую его чувства. И мне кажется, все зрители поняли, о чем говорил в своем страстном выступлении Смит», — вспоминал Хачатурян о сцене, где герой фильма, журналист Смит, должен принять решение, писать ли ему правду о Советском Союзе. Три последних фильма Рома, в которых Хачатурян принимал участие, это «Секретная миссия», «Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют бастионы». По архивным материалам, воспоминаниям и выступлениям Арама Хачатуряна мы можем заключить, что композитору далеко не всегда удавалось реализовать свои принципы в киномузыке. И это часто зависело от режиссера-постановщика фильма. Хачатурян активно выступал против сокращения музыкального материала, наложения шумов без согласия автора музыки. Он сетовал на допущенную кем-либо небрежность, снижающую драматургический эффект произведения. Такое отношение говорило прежде всего об огромной ответственности, с которой подходил Хачатурян к киномузыке. «Я очень люблю театр и кино», – признавался композитор. «Люблю писать, имея перед собой четкий драматургический план, вытекающий из содержания пьесы и замысла режиссера. Я придаю очень большое значение этой работе, ибо сцена, сюжет, кинокадр, живой актерский образ – все это помогает мне оформлять музыкальные мысли, конкретизирует творчество, обогащает форму».

Не каждому художнику удается проявить свой талант всесторонне. Араму Ильичу Хачатуряну это удалось. Острое ощущение своего времени определяло интерес этого композитора, симфониста по природе, к самым разным музыкальным жанрам. Инструментальная и вокальная музыка, балеты, работы в кинематографе, симфонии и музыка к драматическим спектаклям. Во всем ощущается взыскательность огромного мастера-новатора. И всегда в Хачатуряне поражает точность художественной интуиции. В 1941 году, к столетию со дня смерти Лермонтова, Московский театр имени Вахтангова ставил его драму «Москва».

добился разрешения на постановку маскарада в свой бенефис, но и ему это не удалось. Почти в полном виде, с небольшими цензурными купюрами, драма впервые была поставлена лишь в 1862 году. В начале XX века наиболее известной постановкой стал спектакль Всеволода Мейерхольда с музыкой Александра Глазунова. Почти через 25 лет театр Вахтангова для своей постановки заказал музыку Араму Хачатуряну. Он уже успел проявить себя как яркий театральный композитор, прекрасно чувствующий сцену. И работа над этим музыкальным текстом стала одной из удивительнейших страниц в творчестве Хачатуряна. Впоследствии великий знаток наследия Лермонтова Ираклий Андронников напишет: «Трудно представить себе музыку, более отвечающую характеру романтической драмы Лермонтова. Если б сказать вам, что это музыка к одному из творений Пушкина, вы не поверите, это Лермонтов, это его победительная и прекрасная скорбь, торжество его стиха и мысли».

время не заполнило мои думы, я, наверное, стал бы актером», — говорил Арам Хачатурян. «Я никогда не перестану удивляться чуду, которое является собой драма «Маскарад», написанная Лермонтовым, когда ему был 21 год», — рассказывал позднее композитор. «К работе над музыкой я отнесся очень серьезно. Было тому несколько причин. Во-первых, я любил театр имени Вахтангова, заказавший мне эту музыку, часто бывал в нем. Во-вторых, я знал, что много лет назад в постановке «Маскарада», которую осуществил в Петербурге Всеволод Мейерхольд, музыку писал Александр Константинович Глазунов. Когда спектакль этот был в 1938 году восстановлен, и я увидел его, то был удивлен. В музыке Глазунова не оказалось вальса, заданного, как мне представляется, самим Лермонтовым. Мне глубоко запали в душу слова Лермонтова, вложенные им в уста Нины, когда, вернувшись с рокового бала, она вспоминает: «Как новый вальс хорош, в каком-то упоенье кружилось быстрей, и чудное стремление, меняя мысль мою, невольно мчало вдаль, и сердце жалося. Не то чтобы печаль, не то чтобы радость». Признаться, именно вальс доставил мне больше всего хлопот при сочинении музыки к «Маскараду». Я бесконечно повторял лермонтовские слова и не мог найти темы, которая была бы по собственному моему представлению и новой, и хорошей, иными словами, достойной. Я буквально потерял покой, едва ли не бредил вальсом. В то время я позировал для портрета художницы Евгении Владимировне Пастернак. И вот в один из сеансов я неожиданно услышал тему, ставшую второй темой будущего моего вальса. Могу ли я объяснить, как она родилась во мне? Вряд ли. Премьера спектакля состоялась 21 июня 1941 года. Это и определило его участь. Очень быстро спектакль сошел со сцены. Музыка Хачатуряна осталась жить на симфонической эстраде в виде сюиты. Вальс, который открывает сюиту, одно из самых ярких произведений Хачатуряна. По определению Андронникова, это обобщение романтической вальсовости, ее квинтэссенция. И гибкая мелодия вальса покоряет своим грустным, чуть меланхолическим оттенком, еле уловимой окрашенностью восточные тона. Этот чудесный вальс композитор посвятил Алле Александровне Казанской, замечательной актрисе, исполнявшей роль Нины Арбениной.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: глава Нижегородской митрополии сослужил патриаршему экзарху вся Беларуси на божественной литургии в Успенском кафедральном соборе Витебска. Крестный ход с Владимирской Аранской иконой Божьей Матери пройдет в Нижегородской епархии с 10 по 22 июня. В Знаменском храме города Бор встретит ковчег с чтецом мощей святого праведного воина Федора Ушакова. Подробнее об этих и других событиях. В кафедральном соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы города Витебска патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский Заславский Вениамин возглавил торжества, которые были приурочены к 220-летию основания и 15-летию возрождения Витебской духовной семинарии, а также к выпускным актам витебских духовных школ, семинарий и женского училища. В числе сослуживших его высокопреосвященству за божественной литургией, состоявшейся 4 июня, был митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий, а также исполняющий обязанности ректора Нижегородской духовной семинарии протоиерей Василий Спирин, преподаватели духовных школ в священном сане, клирики Витебской епархии, приглашенные священнослужители. По окончании божественной литургии был совершен благодарственный молебен и чин освящения иконы собора святых Витебской духовной семинарии. Затем состоялось торжественное вручение дипломов об окончании Витебской духовной семинарии и Витебского женского духовного училища. В тот же день митрополит Георгий сослужил патриаршему экзарху всея Беларуси на праздничном всеночном бдении в Спасо-Ефросиньевском монастыре города Полоцка, где начались торжества, посвященные празднованию памяти его основательницы, преподобной Ефросинии, игумени и княжны Полоцкой. К другим новостям. С 10 по 22 июня в Нижегородской епархии состоится традиционный крестный ход с Владимирской Аранской иконой Божьей Матери. Постоянно эта чтимая святыня пребывает в Аранском Богородицком мужском монастыре, расположенном в селе Аранки Богородского района. Участники шествия преодолеют около 400 километров пути, посетив районные центры, села и деревни Нижегородской области. Маршрут крестного хода опубликован на сайте Нижегородской митрополии. 11 июня в 15 часов по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в храме в честь иконы Божьей Матери Знамени в городе Бор Нижегородской области состоится встреча ковчега с чтецом мощей святого праведного воина Федора Ушакова. 12 июня в 14 часов святыня будет принесена автомобильным крестным ходом из Знаменского храма в храм в честь великомученика Георгия Победоносца в селе Ильинское. Для желающих принять участие в крестном ходе будут организованы автобусы от Знаменского храма. И в завершении выпуска еще одна информация. Нижегородская область стала лидером по направлению инженерной сети и коммуникации в рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, который составляет Агентство стратегических инициатив. Об этом стало известно после объявления результатов рейтинга в ходе Петербургского международного экономического форума. Рейтинг формируется по поручению президента России Владимира Путина с 2014 года. С 2025 года повышение инвестиционной активности – это один из федеральных проектов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Согласно аналитике, Нижегородская область заняла первое место по направлению инженерной сети и коммуникации, в которые входят факторы, связанные с эффективностью процедур подключения объектов капитального строительства к сетям электро-, газа-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. Субъект также вошел в тройку лидеров по направлению «Недвижимость», который оценивает скорость и простоту получения участка под строительство. Кроме того, Нижегородская область заняла второе место по направлению меры поддержки бизнеса и второе место по показателю вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 17 градусов, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 46%, ветер северный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Радиообраз представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
2: Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». И мы продолжаем тот цикл небольшой о Пушкине, который мы назвали «Пушкин в поисках истины». И сегодня продолжаем разговор о романе «Евгений Онегин». Глава 6. Поехали. Помните? «Плащи бросает два врага, Зарецкий 32 шага отмерил с точностью отменной. Друзей распел по крайний след, и каждый взял свой пистолет». Ну, теперь, в общем, мы можем более подробно рассмотреть, да, что такое дуэль. Смотрите, обычно барьер – это 10 шагов. Вот два плаща бросили, от одного плаща до другого плаща, да, 10 метров. И от этих, значит, плащей еще отмерили в одну и другую сторону по 11 метров. Всего 32 метра. Можно, ну, вот как Бетер, как Зарецкий, что они делали? Тот, кто, в общем, привык к дуэлям, он быстро подходил к барьеру и уже целился в идущего напротив, да, врага или противника своего. То есть площадь поражения гораздо выше. И вот тут вот второй-то, собственно, и оценивает, куда собирается стрелять его противник. То есть или в висок, или, так сказать, или в ляжку, или в ногу. И тогда, соответственно, уже сам или тоже движется быстро к барьеру, или наоборот останавливается и прицеливается и стреляет. Вот по команде «теперь сходитесь» началось движение. Хладнокровно, еще не цели, два врага, походкой твердой, тихо, ровно, четыре прежде шага. То есть они по четыре, то есть восемь в результате, да? То есть они приближились на восемь шагов на самом деле. Четыре смертные ступени. Свой пистолет тогда Евгений, не переставая наступать, стал первым тихо поднимать. Знаете, Евгений Онегин. Ну вот, помните, я говорил, что Пушкин первым не стрелял. Евгений Онегин в данной ситуации, если его уже так совесть мучила, не должен был поднимать пистолет первым. Вот пять шагов еще ступили. То есть в итоге 9, то есть 18 шагов. То есть остановились на расстоянии, получается, 14 метров. И Ленский, жмуря левый глаз, стал также целиться. Но как раз Онегин выстрелил. Пробили часы урочные, поэт роняет молча пистолет. На грудь кладет тихонько руку и падает туманный взор, изображает смерть не муку. Так медленно по скату гор, на солнце искрами блистая, спадает глиба снеговая. Мгновенным холодом облит, Онегин к юноше спешит. Смотрите, мгновенным холодом облит. То есть, ну, вот тут теперь происходит трезвление Онегина. Спешит к юноше, глядит, зовет его. Напрасно, его уже нет. Молодой певец нашел безвременный конец. Дохнула буря, цвет прекрасный увял на утренней заре. Потух огонь на алтаре. Недвижим он лежал и странен был томный мир его чела. Под грудь он был на вылет ранен. Дымясь из раны кровь текла. Вообще, вот тут вот эти строчки меня поразили в свое время. Знаете почему? У Лермонтова есть стихотворение «Сон». Написанное оно приблизительно за 2,5-3 месяца до его собственной дуэли. И там есть строки удивительные. «Кровавая в боку дымилась рана, по капле кровь точилась моя». «Кровавая в боку дымилась рана, дымясь из раны кровь текла». Смотрите, здесь что пишет Пушкин. «По капле кровь точилась моя». Не сочилась, а точилась. Это уже потом секундант Лермонтова, в общем, будет это князь Васильчиков, описывая дуэль Лермонтова. Он почти дословно не знает этого стихотворения «Сон», оно будет опубликовано позднее, напишет, что в левом боку дымилась рана, в правом точилась кровь, пуля прошла на вылет. Но вот тут вот, смотрите, как точно совпадает с описанием пушкинской дуэли. Точнее, то, что описывает Пушкин дуэль Онегина и Ленского. «Тому на заданном мгновение всем сердце билось вдохновение, вражда, надежда и любовь. Играла жизнь, кипела кровь, теперь как в доме опустелом. Все в нем и тихо, и темно, замолкло навсегда оно. Закрыты ставни, окна мелом забелены, хозяйки нет. А где Бог весть, пропал и след». Знаете, хозяйка – это душа. Вот тут удивительно, да? Сравнивается человек с домом. и душа – жизнь, которая кипит в этом доме. Но теперь дом опустел, душа улетела, пропал ее и след. Приятно дерзкой эпиграммой взбесить оплошного врага. Приятно зреть, как он упрямо, склонив бодливые рога, невольно в зеркало глядится и узнавая себя стыдится. Приятнее, если он друзья заводит с дуру, это я, то есть узнает в зеркало себя и сможет оценить свою бодливость. Но для этого интеллект должен быть. Еще приятнее умолчание ему готовить честный гроб и тихо целить бедный лоб на благородном расстоянии. Но отослать его к отцам едва ли приятно будет вам. А вот это уже, смотрите, размышление самого Александра Сергеевича по поводу дуэли вообще. То есть посмотри на себя в зеркало. Бодливая ли ты корова? Признайся, нужна ли эта дуэль? Готов ли ты убить? Или, точнее, только как отослать к отцам своего противника? И приятно ли это? И вот 34 стих, замечательно совершенно. «Что ж, если вашим пистолетом сражен приятель молодой, нескромным взглядом или ответом, или безделица иной, вас оскорбивший за бутылкой, или даже сам в досаде пылкой, вас гордо вызвавший на бой, скажите вашей душой, какое чувство владеет? Когда недвижим на земле, пред вами смертью на челе, он постепенно костенеет. Когда он глух и молчалив на ваш отчаянный призыв». Если, вот повторяю, у Пушкина было порядка 20 или 30 дуэлей, то вот, конечно же, у него вот это ощущение или ожидание возможного страшного конца и нарушения вот этой заповеди, еще ветхозаветной «не убей», как некий страшный сон, как нечто совершенно недопустимое. Вот должен заметить, что в вот этих вот опытах Пушкина первый вызов он совершил еще в 17 лет и вызвал никого-нибудь, а своего двоюродного дядю Павла Ганнибала на дуэль. А все лишь из-за того, что они на одном из балов внимание уделяли одной и той же барышне. Вот сравнить 17-летнего Пушкина и, значит, его уже в два раза старше, даже больше дядюшки. Но дуэль не составлялась, так сказать, их примирили и так далее. Вот из этих, ну пусть даже 28 дуэлей, только было 5 дуэлей, когда действительно стрелялись. Вот когда Пушкин с кем-то стрелялся. Первая дуэль была в 1819 году, то есть 20-летний Пушкин стрелялся с Вильгельмом Кюхельбекером, то есть своим, ну, в общем-то, однокашником и другом. Ну, помните эпиграммы «Кюхельбекерно и тошно». Ну, то есть вот Пушкин при, хоть и небольшом, но общество его прочитало, естественно, Вильгельму это не понравилось, и он вызвал Пушкина на дуэль. Оба выстрелили в воздух, помирились тут же, рассмеялись, обнялись и пошли шампанское пить. Вторая дуэль была в том же самом 19-м году с Кондратом Рылеевым. Ну, и там Пушкин сразу первым выстрелил в воздух. Ну, вот Рылеев, как честный человек, последовал уже примеру и тоже выстрелил в воздух. Ну, более такая для Пушкина дуэль уже более серьезная. Это было в 22-м году с подполковником Семеном Старовым. Из-за жены этого полковника, которая... Пушкин снимал у них квартиру. Это все Кишинев-Одесса. Вот то, что вот я вам рассказываю. Все эти истории. И, собственно, даму-то нельзя вызвать на дуэль. Значит, уже честь своей жены будет защищать ее супруг, полковник Старовой. И стреляли они дважды. Потому что первый раз оба выстрелили, промахнулись. Зарядили опять пистолеты. Оба опять выстрелили, промахнулись. Дело все в том, что вот эта ссора произошла зимой на святках. И руки замерзли у обоих. Не прицелиться, так сказать, не выстрелить, в общем-то, было сложно. Ну и потом же секунданты сказали, все, вы дважды выстрелили, не попали, все, расходимся, дуэль закончена. Еще одна дуэль была тоже с офицером генштаба, если не ошибаюсь, поручиком Александром Зубовым. Ну, здесь была дуэль из-за карточной игры. Пушкин заметил, что тот передернул, то есть да, сфальшивил в игре, ну и вызвал Зубова на дуэль. Точнее, там даже он сказал, Зубову сделал замечание, а Зубов должен был прореагировать за то, что тот сделал такое замечание, то есть уличил его в нечестной игре и вызывает его на дуэль. И вот здесь Александр Сергеевич поступил самым удивительным образом. Наверняка вы вспомните один из рассказов Пушкина. Он на дуэль явился с полной фуражкой черешни. И когда уже их развели и сказали, подсходитесь, Пушкин даже не стал поднимать пистолет, а ел черешню, выплевывал косточки и осмотрел на Зубова. Зубов разъярился, выстрелил, но и не попал. А Пушкин выстрелил вверх, и этим все это закончилось. Ну, много было дуэлей, наверное, я уже достаточно вам рассказал. Самое-то главное, что Пушкин никого не убил. Гений и злодейство – вещи несовместимые. То есть вот мы себе не могли бы представить, что Пушкин кому-то мог застрелить на дуэли. Но с другой стороны, его вот эта вспыльчивость, его горячность и потрясающее, конечно, чувство чести и достоинства, ну, провоцировали на эти дуэли. Пушкин никогда от них не уклонялся, но до последней роковой дуэли все как-то разрешалось благополучно. С другой стороны, ведь нельзя все время испытывать терпение Божье. Ну вот смотрите, на этот вот короткий период, 2022 год, 15 дуэлей, да, и на стачу, ей тоже там приблизительно столько же. Но по мере взросления Пушкина, ну у него каждый год были дуэли, по одной и две, по мере взросления Пушкина их становилось все меньше и меньше. И вот, собственно, в последние годы, ну вот только с Дантесом. Но вот это попустительство своей совести, может быть, или какое-то даже вот отсутствие религиозного чувства в какой-то момент, да, когда эта дуэль происходит, или соглашается он на дуэль, в конечном итоге приводит к тому, что роковые обстоятельства складываются таким образом, что Пушкин будет смертельно ранен. Но об этом, я думаю, мы еще с вами поговорим. А вот дальше идет довольно-таки любопытное рассуждение сначала Евгения Онегина о смерти Ленского, а дальше и самого Пушкина о судьбе поэта. Поэта Ленского или вообще судьбе поэта как таковой? В тоске сердечной угрызений, рукой стиснув пистолет, глядит на Ленского Евгений. Ну что ж, убит? Убит, решил сосед. Убит. Всем страшным восклицанием сражен Онегин, содроганием отходит и людей зовет, Зарецкий бережно кладет на сани труп оледенелый. Домой везет он страшный клад, почуя мертвого храпят, и бьются кони пеной белой, стальные мочат у дела, и полетели, как стрела. Ну, лошади очень чувствительны к покойникам, и поэтому тут вот боятся покойников, и вот помчались. Друзья мои, вам жаль поэта, под цветы разных надежд, их не свершив еще для света, чуть из младенческих одежд увял. Где жаркое волнение, где благородное стремление, чувства мыслей молодых, высоких, нежных и удалых, где бурные любви желания и жажда знаний и труда, и страх порока и стыда. И вы, заветные мечтания, вы призрак жизни неземной, вы сны поэзии святой. Быть может, он для блага света, а может быть, для блага мира или для славы был рожден, спрашивает Пушкин. Быть может, на ступенях света ждала высокая ступень его. Быть может, унесла с собой святую тайну, вот эта страдальческая тень унесла и так далее. И тут опять Пушкин удаляет 38-ю строфу, которая тоже, в общем-то, довольно-таки существенна для понимания Пушкина, не для развития сюжета, потому что каждое рассуждение, оно замедляет действие. «Исполни жизнь свою отравой, не сделав многого добра, увы, он мог бессмертной славой газет наполнить номера, уча людей, мороча братьей, пригромив плесков или проклятий, он совершить мог грозный путь, дабы последний раз дохнуть ввиду торжественных трофеев, как наш Кутузов, или Нельсон, или в ссылке, как Наполеон». Или быть повешен, как Рылеев. То есть смотрите, какую судьбу нарисовал для поэта. А в принципе, ведь это он пишет и о себе. То есть или славу в газетах снискать, что он снискал, да? Мог быть повешен, как Рылеев. То есть мог тогда оказаться на Сенной площади. В принципе, мог. Зайца не пустил. А так бы, в принципе, мог бы там оказаться. То есть вот судьба, если человек не чувствует и не творит волю Божью, а свою собственную, тогда это может и привести как раз вот на какую-то плаху. Или быть повешен, или так застрелен, кто знает. А может быть и то, поэта обыкновенный ждал удел, прошли бы юношество лето, днем пыл души бы охладел, во многом он бы изменился, расстался с музами, женился, в деревне счастлив и рогат, то есть жена изменяла, да, носил бы стеганый халат, узнал бы жизнь на самом деле подагру, 40 лет имел, пил, ел, скучал, толстел, херел и, наконец, в своей постели скончался посреди детей, плаксивых баб и лекарей. Помните, как признавался Татьяне Онегин, что вот, собственно, он описал такую вот жизнь, да, то есть вот он предсказал, что вот может быть и вот такая жизнь. Хотела бы она ее? Да, конечно, нет. А кто-нибудь хочет? Да, конечно, нет. Ну что ж, увы, любовник молодой, поэт задумчивый мечтатель, убит приятельской рукой. Есть место влево отселения, где жил питомец, вдохновение. Две сосны корями срослись под ним, с руки избились, ручей и так далее, и так далее. Вот смотрите, там два дубка, здесь две сосны. Вот там, собственно, могила Ленского. Под ним, как начинает капать весенний дождь на злак полей, пастух, плетя свой пестрый лапоть, поет по волжской барбарее. Ну, в общем, кто-то остановится, кто-то, так сказать, вот заходит. Ну, и шагом едет чисто поле, мечтание погрузясь, она, душа в ней долго, по неволе судьбой Ленской полна. И мысль, что-то с Ольгой стало. В ней сердце долго ли страдало? Или скоро слез прошла пора? И где теперь ее сестра? И где ж беглец людей и света, красавец модных, модный враг? Где этот пасмурный чудак, убийца юного поэта? Со временем отчет я дам, подробно обо всем отдам». Смотрите, опять задержка в развитии действия. Пушкин, в общем-то, не знает, как развивать дальше действие. Он говорит, ну не теперь. Хоть я сердечно люблю героя моего, хоть возвращусь к нему конечно, но мне теперь не до него. Лета к суровой прозе клонят. Знаете, в первой главе он говорит «презренная проза». А теперь, говорит, «суровая проза». Пушкин меняется. И понимает, что проза уже начиталась Акива Печерского, Петерика, житий, летописей и так далее. То есть уже совершенно другое отношение к прозе. И теперь она суровая. Значит, как бы отстоявшаяся и может, ну, в общем, повлиять на читателя. Может быть, даже в большей степени, чем поэзия. Но вот лета шалунью рифму гонят, то есть прогоняют. Вот в юности, да, можно писать поэзию, а вот уже в летах пишут прозу. И смотрите, Пушкин действительно с летами начнет писать именно прозу. Отойдет от поэзии, как и Лермонтов, как и Гоголь, как и Тургенев. То есть вот многие писатели, они начинали как поэты, а потом переходят на суровую прозу. И вот смотрите, а я со вздохом признаю, за ней ленивей волочусь. То есть смотрите, уже не так легко писать эту поэзию, как говорит Пушкин, да? Перу старинной нет охоты марать летучие листы, другие хладные мечты, другие строгие заботы, и в шуме света, и в тиши тревожится он моей души. Познал я глаз иных желаний, теперь, смотрите, он пишет о себя. Познал я новую печаль. Для первых нет мне упований, то есть для желаний, да? А старой мне печали жаль. Мечты, мечты, где ваша сладость? Где вечная к ней рифма младость? Ужель и вправду, наконец, увял ее венец? Ужели впрямь и в самом деле без элегических затей весна моих промчалась дней, что я шутя твердил доселе? И ель ужель возврата нет? Ужель мне скоро 30 лет? Смотрите, на самом деле ему всего лишь 27, вот когда он пишет эти строчки. Видите, он говорит о 30, не о 35, да? Земную жизнь дойдя до середины, я оказался в сумрачном лесу, 35 лет – середина жизни. А тут, смотрите, ужель 30 лет, то есть уже приближается середина жизни. Но пока еще нет, 27. Так полдень мой настал, и нужно мне в том сознаться, вижу я. Но так и быть, простимся дружно. О, юность легкая моя, благодарю за наслаждение, за грусть, за милые мучения, за шум, за бури, за пиры, за все твои дары. Благодарю тебя. Тобою среди тревоги в тишине я насладился. И вполне довольна. С ясною душою пускаюсь ныне в новый путь от жизни прошлой отдохнуть. Смотри, о чем говорит Пушкин? Жизнь его меняется. И эти строчки написаны после встречи с Николаем Павловичем, Николаем Первым, императором. И понимаете, смотрите, то, что было вот теперь до этой встречи, это было одно. Он с ним прощается, он прощается своей юностью. Теперь уже другое совершенно у него путь. «Дай оглянусь». Простите, сени, день мои текли в глуши, исполни страсти и лени, снова задумчивой души. То есть оглянуться с тем, чтобы проститься. Проститься с тем, чтобы начать новую жизнь. Это как покаяние. Ну, такое поэтическое. Потому что вот сейчас у него начнется совершенно другой период в его жизни. Но, а что будет дальше, мы уже с вами рассмотрим в следующий раз. Всего доброго. До свидания.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Ирина Рогалева. Сказка о старом медведе. На день рождения дедушка подарил Леночке старого плюшевого медведя. Подарок был неказистый. Шкурка протерта до дыр, вместо глаз пришиты черные пуговицы, лапы разной длины. Девочка хотела сказать, что медведь ей не нравится, но дедушка так бережно достал его из сумки, что она промолчала. «Это Потапыч!» Старик ласково погладил его по тяжелой голове и посадил в угол дивана. «Тебе, внученька, наверное, трудно представить, что все детство я играл с ним и с самолетиком, который мне вырезал из деревяшки отец. Так что было у меня целых две игрушки. Я их любил и берег, но самолетик все-таки потерял, зато сохранил Потапыча». «Не представляю, как можно играть только двумя игрушками. И зачем дедушка столько лет хранил этого медведя?» — подумала Леночка. Ведь она всех своих игрушек и не помнила. Самые любимые куклы сидели в ее комнате на подоконнике, а остальные были свалены в большой сундук. Праздничный день пролетел незаметно. Проводив довольных гостей, Леночка принялась разбирать подарки. Среди них оказались несколько мягких игрушек-брелков, медвежонок в клетчатом комбинезоне, резиновый пупсик и большой белый заяц с розовым бантом на шее, который девочке понравился больше всех. Полюбовавшись на нового любимца, она прижала его к щеке.
2: «Какой ты красивый, беленький, пушистенький! Не то что старый дедушкин медведь!»
1: Леночка брезгливо посмотрела на Потапыча.
2: «Ты будешь моим любимым зайчиком. Я назову тебя Пушок и буду с тобой спать. Ой, а что здесь?»
1: Заметив в стороне яркую коробку, Леночка, откинув зайца, бросилась к ней. Сквозь прозрачную пленку на девочку смотрела холодными синими глазами кукла Барби с золотыми волосами до пояса. Она была одета в блестящие шортики и короткую майку. Туфли на высоких каблуках завершали нелепый наряд.
2: Леночка давно мечтала о такой кукле, но ее маме Барби не нравилась. «Я буду играть с ней, когда мамы не будет дома», — решила девочка и, спрятав куклу под кровать, вышла из комнаты.
1: И тут же все игрушки в комнате пришли в движение. Кто-то потягивался, кто-то приседал, кто-то подпрыгивал на месте. Только медведь Потапыч спокойно сидел в углу дивана.
3: Заяц Пушок приплясывал на сундуке, распевая во все горло.
4: «Я буду самой любимой игрушкой, я самый красивый заяц на свете! Ай-яй-яй, что это?» — крикнул он, неожиданно упав на пол.
1: Крышка сундука резко откинулась, и из него выскочило фиолетовое мохнатое чудовище. Игрушки притихли, а Пушок застучал зубами от страха.
5: «Всем здрасте! А вот и я!» — засмеялось чудовище. «А почему вы меня испугались?»
2: «Ты кто?»
1: — шепотом спросил медвежонок в клетчатом комбинезоне.
5: «Я заяц Тёма!»
1: Услышав ответ, все захохотали. Громче всех смеялся Пушок. И только Потапыч с жалостью посмотрел на фиолетового зайца.
2: «Да ты же уродец!»
1: — громко произнесла Барби, выбираясь из-под кровати. Она отряхнулась и, подойдя к фиолетовому зайцу, ткнула в него пальцем.
2: Щекотно! Засмеялся Тёма.
6: Я знаю, что я некрасивый, но ничего изменить не могу. А вот вы очень симпатичная. Только почему вы почти раздеты? И почему вы сидели под кроватью?
7: Во-первых, я одета. Этой зимой модно носить летние вещи. Во-вторых, я боюсь яркого света, слукавила Барби. А солнечные очки я забыла на своей вилле. Нет ли у кого-нибудь из вас солнечных очков?
2: Жеманно обратилась она к игрушкам. Но те не успели ответить. За дверью раздались Леночкины шаги. Тёма стремительно запрыгнул в сундук, Барби спряталась под кроватью, остальные замерли. Уставшая девочка быстро уснула. Игрушки тоже собрались отдыхать. Как вдруг на лунной дорожке, ярко освещавшей комнату, появилась Барби. Прохаживаясь по полу, словно по подиуму, она говорила командным тоном.
7: «Не смейте спать! С этой минуты я ваша королева. Сейчас я буду выбирать себе слуг. Мне нужен повар, парикмахер, уборщица, портниха, ну и несколько друзей, которые все время будут мною восхищаться. Всем выстроиться в одну линию», — приказала она растерявшимся игрушкам.
8: «Нам тоже?»
2: — спросили с подоконника куклы Марина и Даша.
7: «Вам, заморашки, в первую очередь!»
2: Барби обвела грозным взглядом новых подданных.
7: «Не вижу фиолетового зайца! Позовите его немедленно!» — приказала она.
5: «А я уже здесь!» — Тёма выскочил из сундука. «Во что будем играть, друзья?»
7: «Ваши игры закончены. Теперь вы будете служить мне!» —
2: задрала нос новоиспечённая королева.
7: «Ты, фиолетовое чудовище, будешь возить меня на себе! Кстати, из твоей шерсти получится прекрасный парик!»
2: Она дернула Тему за хвост. Вместо того, чтобы обидеться, заяц подхватил Барби и понесся по комнате.
7: «Стой! Хватит! Остановись!» — закричала она. «У меня голова кружится!»
6: «Простите!»
2: Тёма аккуратно поставил куклу на пол.
6: «Кого еще покатать?»
7: «Меня!»
2: Закричали игрушки наперебой. Заяц сгреб их в охапку и снова помчался по кругу. Такого поворота событий Барби не ожидала. Она считала, что все должны ее слушаться. Но Тёма почему-то делал все по-своему.
7: «Странный заяц, наверное, больной», — пробормотала Барби, но куклы ее услышали. «Тёма не больной, просто он очень добрый», — заступилась за друга Марина. «Тёма всех любит и верит в то, что все должны друг друга любить», — сказала Даша.
9: «Ты тоже так думаешь?»
2: — прищурилась Барби.
7: «Я так думала до встречи с вами».
2: Даша опустила голову, чтобы не видеть ее злое лицо.
7: «Вы такая красивая, хрупкая и совсем недобрая. Почему?»
9: «Потому что добрыми бывают только глупцы. Добрым быть вообще невыгодно. Нужно искать выгоду во всем. Только тогда и будешь счастливым».
7: «Я с вами не согласна», — покачала головой Марина. «Счастливым можно стать, только делая добро для других».
9: «Вот я вас и осчастливлю», — захохотала Барби. «Вы будете моими служанками».
2: Тёма наконец остановился. Из его лап посыпались довольные игрушки.
7: «Тёма, а нас ты покатаешь?» — подошли к нему Марина и Даша.
9: «Куда это вы направились без моего разрешения? Забыли, что вы мои служанки?» —
2: крикнула Барби. Услышав ее, игрушки возмущенно зашумели.
6: «Кто тебе дал право «Командовать!» — воскликнул медвежонок в клетчатом комбинезоне.
7: «Полезай обратно под кровать!»
2: — запищали игрушки-брелки.
7: «Таким злым куклам надо жить отдельно! Таким злым куклам надо жить отдельно! Таким злым куклам надо жить отдельно! Отдельно!»
2: Они так расшумелись, что разбудили Леночку.
9: «А я ведь догадывалась, что они оживают, когда я сплю!» — обрадовалась она. «Как хорошо, что я проснулась! Послушаю, о чем говорят мои игрушки! Буду лежать тихонько, чтобы их не спугнуть!»
2: Дедушкин медведь неожиданно слез с дивана и, подойдя к Барби, погладил ее по голове.
6: «Бедная куколка», — сказал он при этом. Барби хотела закричать, что она не бедная, а очень богатая, и чтобы этот противный медведь не смел к ней прикасаться. Но вдруг все ее хотения куда-то подевались, и она заплакала.
2: Старый медведь взял Барби на руки и, слегка покачивая, начал шептать ей на ушко ласковые слова. Успокоившись, кукла рассказала, что родилась за границей на игрушечной фабрике и некоторое время жила среди сестер-близнецов, которых можно было отличить друг от друга только по нарядам. Перед тем, как отправиться в разные страны, куклам объясняли, что они самые красивые, самые умные, что им все дозволено и что они должны делать только то, что захотят.
7: «Простите меня, я была злой и глупой»,
2: — закончила рассказ Барби и всхлипнула.
6: «Не плачь!»
2: Клетчатый медвежонок протянул ей крошечный носовой платок.
7: «Спасибо!»
2: «Впервые в жизни», — сказала Барби. На фабрике были запрещены слова благодарности.
6: «А теперь я расскажу вам свою историю, которая случилась со мной много-много лет назад», — сказал Потапыч. «Моему хозяину, мальчику Жене, был тогда всего 2 года, а мне целых 2. Шла война, электричества не было, и люди освещали дома свечами. Папа Жене воевал, а мама работала на военном заводе. Однажды ночью ее срочно вызвали на завод. Она торопилась и забыла потушить свечку. Кошка, запрыгнув на стол, ее уронила. Начался пожар. Мальчик спал на диване вместе со мной. Я проснулся от дыма, начал будить Женю, но он не просыпался. Тогда я потащил его из горящего дома, в суматохе не заметив, как загорелись мои лапы. В общем, все закончилось благополучно. Мальчик остался жив и здоров. Женина мама сшил мне новые лапы. Только вот ваты на обе не хватило, и теперь одна лапа короче другой. Вот такая история. А теперь давайте-ка ложиться спать, на улице светает».
2: Игрушки разошлись по своим местам. Пушок запрыгнул в кроватку к мгновенно уснувшей девочке и начал мечтать о том, как однажды тоже спасет ей жизнь. Сон сморил Тему, как только за ним закрылась крышка сундука. До самого утра ему снилось, как он с Потапычем спасает Леночку от разъяренной толпы кукол Барби. Клетчатый медвежонок почему-то видел во сне разноцветные воздушные шарики. Кукле Марине снилось, что она летит по небу на белом пушистом облаке. А Барби увидела себя в длинном сарафане вместе с новыми друзьями на зеленом лугу. Проснувшись, Леночка сразу подошла к старому медведю.
10: «Теперь я знаю, какой ты замечательный и смелый. Я, как и дедушка, буду беречь тебя всю жизнь!»
2: Она пожала ему лапу, и ей показалось, что Потапыч в ответ слегка сжал ее ладошку.
10: Найдя разноцветные лоскутки, девочка сшила длинный сарафан и надела его на Барби, которая тут же преобразилась в милую девицу. Леночка заплела ей косу и посадила рядом с медведем.
7: «Я буду звать тебя Василисой. В таком виде я могу познакомить тебя с мамой. Мне очень нравится мое новое имя и наряд», —
2: прошептала счастливая Василиса на ухо Потапычу. Вечером, когда мама зашла к Леночке, та ей сказала:
7: «Мамочка, давай соберем все игрушки, в которые я не играю. Оставим только моих самых любимых кукол, а остальные отдадим детям, которым они